дальше других, я буду очень далеко. Я буду весело смеяться, ведь мне будет так легко. Я буду облаком парить, ведь я буду высоко. Или стану унижать тех, кто любит арт-деко. Арт-деко. Арт-деко. Арт-деко. Арт-деко. Я знаю, как лучше, но только другим. Я знаю, сколько нужно своим идеям.